тахвал халкуна ар я чи и гаст о лилца и бэцо диспен я ди канери айлендс и а би ди атлантик ар я ти и тас ди итали я ти лем харус айленд и а би аж медитерранеан ар ти ремоут стандин ди аппост ди и аж европ и аж ди страгл атац и а би ди арайвалс. The shooting is not in the middle of the migrants.